0: Дорогая Таня, скорее всего, у тебя там солнечная погода. У нас только мороз. Хотя погода холодная, а на конец снег. Соловей не поет и невинно берет. Только везде грязи и слакать. Как ты видишь, рай на земле еще не построен. Как мы договорились, я иду дорогу к смерти. Но нелегко с чести пожертвовать своей жизни на войны, утратив веру в солдат.
1: 你别躲呀，不就是给老相好写信的吗？没事儿，反正你人在我这儿呢。
0: Таня, мне нужно спасение. Мне.
1: 哎哎，你。
0: Мне нужно свет и молния. Мне нужно, чтобы они осветили меня.
1: 你以为我一个字都不认识啊？